0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Ермекова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: нас
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Где сосули? Сведение там. Еремеева. Арушин. Са.
4: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да, есть.
4: Удостоверение.
0: Да, да, да. Арушин на са. Ой, да.
4: Хайрина.
0: Да, да, да.

0: tempo.
1: Так, вот приставка за. Арча. Тогда там арочки не розовые. Где-то есть это, да? Қатты шығар кән, ә деп шығар, тіліңді шығар, жоқ, тіліңді шығар.
2: Бойсте.
1: Ә, көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженый жеді ма?
2: Чөт.
3: Сок ішкен.
1: Сок ішкен.
4: Şeklimiz, etli biterimiz, boncaklarımız, kapalı koyup, marakaramız, yık kodubay boyasız, yık da çizgizesiz Allah.
5: Kerin, diyem alamız, diyem almayımız. Все, diyem alamız, kiyemiz.
6: Не айтасыз, қай жеріңіз ауырады, айтыңызшы маған.
7: Это
8: вот не суставы болят, руки не могу поднять.
6: Ага, хорошо.
8: Потом вот ноги еле двигаются, боль позвоночника, боль в шее, да.
6: Ага, хорошо.
7: Колму харкал травм.
8: Вот руки, говорит, не могу поднять.
6: Угу, хорошо.
7: Вот
6: так, вот так. Угу. Вот так, Назир аурама?
7: Ага,
6: Назир аурама? Ага, так, Назир аурама?
7: Бізден шүш келер.
6: Аға, бас әліна ма?
9: Башың әліне.
6: Башың әліна ма?
8: Не, қалабын әліне.
6: Қол, қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
7: Үйші.
6: Неме, нет?
8: Үйші өмдің болып.
7: Үйшілер ағыр ер.
8: Не, это, просто қалит болит, вот это.
7: Ермей, бақ ора, бақ ора.
6: Назир ауыра ма?
7: А.
6: Аға, Назир ауыра ма?
7: Ора
6: ел. Аяққа бере ма?
8: Согнуть, говорит, так.
9: Сюда можете что-то поместить.
2: Спасибо за это.
9: Все?
10: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
9: Это нет, муж? Это брат.
10: А, брат.
9: Сын.
10: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. В общем, надо скрадиски надо вначале после операции или крион, это одно и то же.
9: Да, крион.
10: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
1: Это

0: гол, это
1: первое. Первое, да. Это 5, ну, что ты боишь правил?
2: Да, первое, 5.
3: Виндемио травил миссом, наверное.
0: Эрбаса
3: сыночек. Виндемио травил миссом, наверное.
4: Сейчас,
3: еще одна.
4: Сарнышкай, барбумором. Сенің сұлу көзіңді көрмегенмен.
1: Ау, ереке шабыңыз.
4: Сезім үшін бәрін дейіп кетерім, сөзім үшін мен өмірді сүйемін, керектесің жәудірегенмен.
0: Кем көтересің ғой?
2: Кем көтересің ғой?
0: Я же смолил же как.
1: Ай, блин.
4: Жағанда жаяу қалсам, аямасын.
5: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
2: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз

0: я приехала. Они мне положили все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал вот это, еще один доктор.
1: Вигизбаев, да?
0: Ну, я не знаю, там как-то не видят. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
1: Хуат, слышите, да?
2: Слышу,
0: плохо,
2: но слышала.
0: Да, да,
1: слышала. И теперь вам отказали, да?
0: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету капрессимора.
1: Капресса нету, да?
0: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по плану врачам и поставлю задачу, чтобы вы себя тоже ответили, да?
1: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать вас
2: там. Да, да, да, поехали.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастап. Қоман бір жатса, порталмен больницаға жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Последний. Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Здесь сумма к нам есть двухмесячные. Так, эрозия есть у вас. Блин, кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсыз де. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спиральіңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? А, тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, аслап дейсіз. Сломанный. Спираль сын қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 да. лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: Tiens, bon, bon, bon.
1: Tiens. Получается, это этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, а вот, это, вот, ага, вот этим. Вот здесь, а здесь да. Один корень, поэтому там и надо. А-а-а. Вот так. А-а-а. А если был бы с этой стороны зуб шестой, угу. Этот зубец был бы с другой стороны.
2: Так,
1: не, не, специально щипцы.
2: А, да, да.
3: По одну сторону резко нельзя. Да. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
3: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
1: Что-то не...
2: Вот.
1: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? А орғанша қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Все, нету.
1: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: Больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Ойлаймын өзір жетемін деп, егерде енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Костя!
1: Давай, кадр.
0: Снимает. Улыбаемся. Макар!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я.
0: Ермекова!
3: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова!
4: Сегодня вы все красавцы.
0: Яндрю.
4: Еще?
0: Кузнец! 35-й. 35-й.
4: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
5: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Где Сашуля? Сведение там. Еремеева. Арушин. Са.
5: Савельева дала на... удостоверение. Савельева.
0: Да,
5: есть. Удостоверение.
0: Да. Арушин на С. Вот, да. Да. Там, куда сверим там.
5: Моя
6: ясная.

0: 곧 비슷합다자. 아차. 답다자 메시지 여러분이 방황 우리. Молодец. Тамақтар ісіп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма?
1: Жоқ.
0: Сок ішкен.
2: Шекпеміз. Әттің өтеріміз. Оң жақтыларымыз. Қалпарыңыз қойып, маған қарамыз, ек қолды бай қоясыз, ек тәп тегізесіз алға.
3: Керен, дем аламыз, дем алмаймыз. Все, дем аламыз, кейінеміз.
4: Не айтасыз? Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
5: Мен де болмасам сондыр маған.
6: Это вот. Ну, сустав болит, рук не могу поднять.
4: Ага, хорошо.
6: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
4: Ага, хорошо.
5: Колму харкал травм.
6: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
4: Угу, хорошо.
5: Вот
4: так. Вот так. Назир аурама?
5: Ага.
4: Назир аурама? Ага. Так, Назир аурама?
5: Это шишкали.
4: Ага. Бас алена ма?
7: Башың әрәне?
4: Башың әлен ам?
6: Не, қалабын.
4: Қол, қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздан ама?
5: Үйші.
4: Неме? Нет?
6: Үйші өмінде болып.
5: Үйшілер ағар ер.
6: Нет, это просто, говорит, болит. Вот это...
5: Ереме, бақ ора, бақ ора.
4: Назир ауыра ма?
5: А.
4: Ага, Назир ауыра ма?
5: Ора ел.
4: Қол аяққа бере ма?
7: Вот так обратно.
6: Сагнуть, говорит, так.
7: Сюда можете что-то что поместить.
1: Спасибо за это.
7: Все?
8: Так что вот, кто у нас? Супруг, да?
7: Это нет, муж? Это брат.
8: А, брат.
7: Сын.
8: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате. В общем, надо сказать, диски надо вначале после операции или крион, это одно и то же.
7: Да, крион.
8: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
6: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Нет. Ашмин. Жалко становится. Нет.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям
1: рухына 2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Вова,
1: да? Да, первое. Богато, пить 5, потому что ты боишь правила.
2: Да, первое 5.
3: Эндемио травмисм,
1: наверное. Эрбаса.
4: Я же спалил же
5: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошло. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне на кормление дали? Ничего не давал.

0: Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
1: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте.
3: Слышу, слышу, ага, плохо, но слышу. Ага.
1: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
0: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
1: ЕКСа нету, да?
0: Ага, я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
3: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы 50 уже ответ не дать.
1: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать вас
3: там. Да, да, да, поехали.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларды тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастапты. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонго кунеме, сбоку месячные. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырганжок сізде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алтастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алтастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
3: Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: Демалдырып көрдік.
2: Күшенбеңіз қазір жарайды?
3: Жарайды.
2: Бос жатамыз, бастаптыз. Сломанная спираль. Спираль сломанная. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: este especial, en prejuicio, está con las manos, ¿no? No mostres a que ir para acá.
1: Все, подумал. Все.
0: Все, господа, получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкоренево.

0: пространство, а вот эти.
1: А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы.
2: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты
0: делаешь?
2: Вот. Все. Не, бәрі целый, что ты говоришь, да? А орган же, кола жеңіл, рука легкая, вот видишь.
0: Сил нету.
2: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее 3 дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. 7 ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектті де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Ойлаймын, осы жетемін деп. Егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.